0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить брат, пастор Саласпилской церкви «Заря пробуждения» Михаил Богданов. Шовкар райдиум «Отвертас дебесис» мумс и нормумс калпо Саласпилс драудзес, атмодис ритаус мацитайс, бралис Михаилс Богдановс.
2: Приветствую, дорогие радиослушатели!
3: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji.
2: Меня сегодня на сердце поговорить о силе слов.
3: Man šodien ir uz sirds runāt par vārdu spēku.
2: В Евангелии от Матфея написано 12 глава 36 по 37 стих.
3: Mateja evaņģēlijā 12. Nodaļā 36. un 37. Pantā ir rakstīts šādi.
2: Говорю же вам, что за каждое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься.
3: Bet es jums saku, par ikatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā, jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts.
2: Люди очень редко относятся настолько серьёзно к своим словам.
3: Cilvēki ļoti bieži ļoti nevērīgi izturas pret saviem vārdiem.
2: Если подумать о среднем человеке, который что-то выкрикивает на улице, то можно понять, сколько пунктов на суде ему придется отвечать.
3: Ja padomājam par vidējo statistisko cilvēku, kurš uz ielas izkliedz veltīgus vārdus, tad mēs varam domāt, pēc cik punktiem viņš tiesas dienā tiks tiesāts.
2: Фактически Иисус говорит, что основной критерий, по которому будет вечный суд, это слова человека.
3: Jēzus saka, kad pamatkritērijs, pēc kā cilvēki tiks tiesāti, ir vārdi.
2: Получается, что у слов очень большая важность и очень большая сила.
3: Tas nozīmē, ka vārdiem ir liela nozīme un liels spēks.
2: В притчах 12 главе 18 стихе написано.
3: Salamana pamācībās 12. Nodaļā 18. Pantā stāv rakstīts.
2: Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует.
3: Kas paradis neapdomīgi runāt, nereti iedur kā ar zobenu, bet zinīga cilvēka valoda ir kā dziedinātājas zāles.
2: Мы не встречаемся, слава Богу, сейчас с ранами от мечей.
3: Paldies Dievam, mēs šodien nesastopamies ar brūcēm no zobeniem.
2: Но если так пофантазировать,
3: bet ja tā apdomā,
2: то подобные раны, они очень тяжелые.
3: Tad šādas te brūces ir ļoti smagas.
2: Они не быстро выздоравливают.
3: Tās ne ātri sadzīst.
2: И многие могут быть просто смертельными.
3: Un daudzas brūces var būt nāvējošas.
2: И это одна из причин, почему Иисус так высоко ставит слова в вопросе суда.
3: Un tāpēc Jēzus nostāda šo jautājumu kā vienu no galvenajiem iemesliem tiesas dienā.
2: Давайте прочитаю еще одно местописание, притчи 25:18.
3: Izlasīšu vēl vienu rakstu vietu, Salamana pamācības 25:18.
2: Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего.
3: Kas nodod nepatiesu liecību pret savu tuvāko, tas ir šķēps, zobens un asa šautra vienā laikā.
2: Люди многие ходят израненные.
3: Daudzi cilvēki staigā ļoti ievainoti.
2: Я думаю, что вы встречали людей, которые выглядели убитыми.
3: Es domāju, ka jūs esat redzējuši cilvēkus, kas staigā kā nogalināti.
2: Был человек, радовался, что-то делал.
3: Bija cilvēks, kurš priecājās, kaut ko darīja.
2: И потом, как будто его убили.
3: Un tad notiek notikums, kurā it kā viņu nogalina.
2: Он другой человек стал.
3: Viņš kļūst par citu cilvēku.
2: Он больше не может заниматься тем, чем он занимался.
3: Viņš vairs nevar nodarboties ar ko nodarbojās iepriekš.
2: Иногда он вообще не может о себе позаботиться.
3: Reizēm viņš par sevi vispār parūpēties vairs nevar.
2: Мы по-разному смотрим на таких людей.
3: Un mēs dažādi skatāmies uz šādiem cilvēkiem.
2: Иногда с состраданием.
3: Reizēm ar līdzjūtību.
2: Иногда с непониманием.
3: Reizēm ar nesapratni.
2: Иногда с презрением.
3: Un reizēm ar riebumu.
2: Но мы зачастую не видим вот эти орудия, которые остались в сердце этого человека, которые мучают его.
3: Bet mēs neredzam tos visus ieročus, kas ir palikuši viņa sirdī un viņu moka.
2: Человек мог оказаться в таком состоянии, часто оказывается в таком состоянии из-за того, что кто-то когда-то ему что-то сказал.
3: Un cilvēks var palikt šādā stāvoklī un nonākt šādā stāvoklī tikai tāpēc, ka kāds pret viņu ir vēršis šos ieročus.
2: Евангелие от Матфея, 5 глава, с 21 стиха.
3: Матфея Евангелия, 5 нодаļа, no 21 līdz 24 pantam, stāv rakstīts.
2: Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой.
3: Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā. Bet kas saka bezdievis, tas sodāms elles ugunī. Tāpēc, ka tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāji turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīksti pa priekšā savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu.
2: Мы можем оказаться с обоих сторон ситуации.
3: Mēs varam nokļūt situācijas abās pusēs.
2: Мы можем быть теми, кто виноват в том, что мы сказали кому-то.
3: Mēs varam būt, kas esam vainīgi, kas esam kaut ko pateikuši otram.
2: Или даже нечестно прогневались на него.
3: Vai arī netaisnīgi uz viņu esam dusmojušies.
2: И мы можем быть с теми, кто пострадал от подобного поведения.
3: Vai arī būt tiem, kas ir cietuši no šādas uzvedības.
2: Зачастую, если происходит конфликт, то оба человека или группа людей находятся как среди пострадавших, так и среди виновных.
3: Конфликт ситуацийas laikā cilvēks un cilvēku grupa ir apusēji vainīgi un atrodas vienādās pozīcijās gan cietējs, gan uzbrucējs.
2: И бывает, мы не понимаем, почему теряется жизнь в семье, теряется жизнь в каком-то коллективе, теряется жизнь в церкви.
3: Reizēm mēs nesaprotam, kāpēc tiek zaudēta dzīvība ģimenē vai kolektīvā vai draudzē.
2: Но это происходит нередко из-за наших слов.
3: Bet tas reizēm notiek arī mūsu vārdu dēļ.
2: А бывает из-за слов, сказанных в гневе.
3: Bet varbūt arī tāpēc, ka šie vārdi ir pateikti lielās dusmās.
2: И здесь Иисус дает нам повеление.
3: Un šeit Jēzus mums dod norādes.
2: Когда мы приходим общаться с Богом?
3: Kad mēs nākam pie Dieva.
2: Надо вспомнить, не наговорили ли мы кому-нибудь чего-нибудь.
3: Mums ir jāatcerās, vai mēs kādam neesam kaut ko pateikuši.
2: И если было.
3: Un ja bija.
2: Надо пойти и попросить прощения.
3: Tad ir jāiet un jālūdz piedošanu.
2: Надо пойти и примириться.
3: Jāiet un jāizlīkst.
2: Это бывает нелегко просить прощения.
3: Nav viegli reizēm lūgt piedošanu.
2: Особенно, если и тебе досталось.
3: Īpaši arī pašam ir ticis.
2: И не гарантия, что у тебя тоже попросят прощения.
3: Un nav garantija, ka tieši tev arī paprasīs atvainošanos.
2: За то, что тебе досталось.
3: Par to, ka tev tika šie vārdi.
2: Но, по крайней мере, эту часть важно сделать.
3: Bet ir ļoti svarīgi šo daļu izdarīt.
2: Потому что даже если ты раненый.
3: Jo tāpēc, kad pat tad, ja tu esi ievainots.
2: Но ты не виновный.
3: Bet tu neesi vainīgs.
2: Бог будет тебя исцелять.
3: Dievs tevi dziedinās.
2: А если ты виноват.
3: Bet ja tu esi vainīgs?
2: Бог ожидает, что ты пойдёшь сначала примиришься.
3: Dievs gaida no tevis, ka tu vispirms iesi un izlīksi.
2: В Евангелии от Матфея 6 главе с 14 по 15 стих написано.
3: Матфея Евангелия 6 nodaļā no 14 līdz 15 pantām šādi stāv rakstīts.
2: Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
3: Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu debesu tēvs arī dzen piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu tēvs jums jūsu noziegumus arī dzen nepiedos.
2: Какие бы слова не были сказаны в нашу сторону?
3: Lai kādi vārdi būtu teikti pret mums?
2: И в каком бы гневе это не было?
3: Un lai kādās dusmās tas būtu darīts?
2: Насколько бы это не было несправедливо?
3: Lai cik tas būtu netaisnīgi?
2: Насколько это не было больно?
3: Lai cik tas būtu sāpīgi?
2: Пора простить.
3: Ir laiks piedot.
2: И Бог будет вас исцелять.
3: Un Dievs jūs dziedinās.
2: И я верю, что сегодня.
3: Un es ticu, ka šovakar
2: кто-то, кто слушает.
3: Кац, кас клаусас.
2: У кого жизнь не идёт на полной силе.
3: Kuram dzīve neiet pilnā spēka plaukumā.
2: У кого как будто силы вытекают.
3: Kuram spēki it kā zūd.
2: Получит исцеление.
3: Saņems dziedināšanu.
2: Потому что Бог удалит эти слова.
3: Jo Dievs paņems šos vārdus prom.
2: Бог удалит эти мечи.
3: Dievs paņems šos zobenus prom.
2: Бог удалит эти молотки.
3: Dievs paņems prom šos āmurus.
2: Бог удалит эти стрелы.
3: Un šīs boltas.
2: Кто бы что бы вам не сказал.
3: Lai kāds jums būtu ko teicis.
2: Всегда нужно смотреть на крест.
3: Vienmēr ir jāskatās uz krustu.
2: То, в чём вы были неправы.
3: Kur jūs bijāt netaisni.
2: Даже если это действительно вы были неправы.
3: Pat arī, ja jūs bijāt netaisni.
2: Иисус уже забрал вашу вину и стыд на себя.
3: Jēzus paņēma uz sevis jūsu vainu un kaunu.
2: 2000 лет назад.
3: 2000 gadu atpakaļ.
2: И вы можете отпустить вину и других людей.
3: Un jūs varat palaist šo vainu un arī citus cilvēkus.
2: И получить глубокое исцеление.
3: Un saņemt dziļu dziedināšanu.
2: И когда мы смотрим не только на крест, но и на воскресение.
3: Un kad mēs skatāmies ne tikai uz krustu, bet arī uz augšām celšanos.
2: Мы понимаем, что и нам Бог дал новую жизнь.
3: Mēs saprotam, ka arī Dievs mums ir devis jaunu dzīvi.
2: И мы входим в неё верой.
3: Un mēs tajā ieejam ar ticību.
2: И это значит, что все старые слова.
3: Un tas nozīmē, ka visi vecie vārdi.
2: Которые говорили про нас что-то плохое.
3: Kuri par mums runāja kaut ko sliktu.
2: Не относится к тому, что до креста.
3: Neatiecas vairāk uz mums līdz Kristum.
2: Tačnie, neatnosa tolka k tomu, što do Krista.
3: Tie attiecas uz to, kas bija līdz Kristum.
2: A posle voskresenia уже не относятся.
3: Bet pēc augšām celšanās vairāk neatiecas.
2: И мы можем верой входить.
3: Un mēs varam ar ticību ieiet.
2: В свободу от прошлого.
3: Brīvībā no pagātnes.
2: И сейчас я буду молиться.
3: Un šobrīd es lūkšu.
2: И вы соглашаетесь со мной и прощайте ваших обидчиков.
3: Un jūs piekrītiet ar mani un atlaidiet savus pārdarītājus.
2: А если вы кого-то обидели?
3: Bet arī, ja jūs darījāt kādam pāri.
2: Запланируйте пойти и попросить прощения, если это возможно.
3: Ieplānojiet aiziet un izlīgt, padot, palūgt piedošanu, ja tas ir iespējams.
2: Небесный Отец.
3: Debesu Tēvs.
2: Я благодарю тебя.
3: Es tev pateicos.
2: За то, что ты отдал за нас Иисуса Христа.
3: Par to, ka tu atdevi savu dēlu Jēzu Kristu par mums visiem.
2: И все грехи наших слов.
3: Un visi mūsu grēku vārti.
2: Иисус уже взял на себя.
3: Jēzus paņēma uz sevi.
2: Небесный Отец.
3: Debesu Tēvs.
2: Мы прощаем людей.
3: Mēs piedodam cilvēkiem.
2: Которые говорили нам больные слова.
3: Kuri teica mums sāpinošus vārdus.
2: Мы прощаем всех.
3: Mēs piedodam visiem.
2: Кто говорил правду и даже неправду.
3: Kas runāja taisnību un arī netaisnību.
2: И мы просим у тебя прощения.
3: Un mēs lūdzam tev piedošanu.
2: Когда мы сами говорили злые слова.
3: Kad mēs paši runājām ļaunus vārdus.
2: Когда мы говорили на себя злые слова.
3: Kad mēs arī par sevi teicām ļaunus vārdus.
2: Мы отрекаемся от этих слов.
3: Mēs atsakamies no šiem vārdiem.
2: И просим, удали.
3: Un lūdzam, paņem prom.
2: Все эти стрелы.
3: Visas šīs bultas.
2: Все эти мечи.
3: Visas šos zobenus.
2: Все эти молотки.
3: Visus šos šķēpus.
2: Все, что застряло.
3: Viss, kas ir iesprūdis.
2: В сердцах людей.
3: Cilvēku sirdīs.
2: В нашем сердце.
3: Mūsu sirdīs.
2: В сердцах наших близких.
3: Mūsu tuvāko cilvēku sirdīs.
2: В сердцах других людей, кому это досталось.
3: To cilvēku sirdīs, kuriem tas tika.
2: Мы просим во имя Иисуса Христа.
3: Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
2: Принеси исцеление.
3: Nes dziedināšanu.
2: Всем раненым сердцам.
3: Visām ievainotajām sirdīm.
2: Пусть жизнь снова потечёт.
3: Lai atkal plūst dzīvība.
2: Пусть вера снова воскреснет.
3: Lai atkal atdzimst ticība.
2: Пусть поднимется надежда.
3: Lai atkal paceļas cerība.
2: Помоги каждому пережить твою любовь.
3: Palīdzi katram pārdzīvot tavu mīlestību.
2: Простить от сердца.
3: Piedot no visas sirds.
2: Даже себя.
3: Arī sev.
2: И, конечно, других.
3: Un arī citiem.
2: И ходить верой.
3: Un staigāt ticībā.
2: Как воскресшие во Христе.
3: Kā augšām cēlušies Kristu.
2: Как новое творение.
3: Kā jauni radījumi.
2: Во Христе Иисусе.
3: Jēzū Kristu.
2: Как те, которые рождены свыше.
3: Kā tie, kas ir atdzimuši no augšas.
2: Так, как будто никогда не грешили.
3: Kā tādi, kas nekad nav grēkojuši.
2: И помоги нам, Небесный Отец.
3: Un palīdzi mums, Debesu Tēvs.
2: Если случится какое слово.
3: Ja arī gadīsies kāds vārds.
2: Просить прощения быстро.
3: Ātri lūgt piedošanu.
2: Примиряться быстро.
3: Izlīgt ātri.
2: И быстро прощать.
3: Un arī ātri piedot.
2: И снова ходить в Твоей победе.
3: Un atkal staigāt Tavā uzvarā.
2: Во имя Иисуса Христа.
3: Jēzus Kristus vārdā.
2: Я также прошу мира Иерусалиму и Израилю.
3: Es tāpat lūdzu mieru Jeruzālamei un Izraēlam.
2: Я прошу мира Украине и России.
3: Lūdzu par mieru Krievijai un Ukrainai.
2: Я благодарю за мир над Латвией и прошу, чтобы он продлился.
3: Es pateicos par mieru Latvijā un lūdzu, lai tas turpinās.
2: Я благодарю за мир в Евросоюзе и прошу, чтобы он продлился.
3: Pasakos par mieru Eiropas Savienībā un lūdzu, lai tas turpinās.
2: Благослови, поддержи всех твоих детей, которые находятся в зоне военных действий.
3: Svēti un uzturi visus savus bērnus, kur atrodas kara darbības zonā.
2: Пусть твой свет над ними не гаснет, но станет еще ярче.
3: Lai tava gaisma pār viņiem neizdzies, bet kļūst vēl spilgtāka.
2: Пусть твоя сверхъестественная защита будет мощнее всех современных и других средств, которыми воюют.
3: Lai tava pārdabiskā aizsardzība ir lielāka un varanāka par visiem līdzekļiem, ar kuriem šobrīd karo.
2: Я благодарю тебя за все власти.
3: Es tev pateicos par visām varām.
2: За все, кто помогает миру.
3: Par visiem tiem, kas palīdz pasaulē.
2: За все, кто заботится о народе.
3: Visi, kas rūpējas par tautām.
2: За все, кто заботится о порядке.
3: Par visiem, kas rūpējas par kārtību.
2: Благослови будущие выборы.
3: Svētī nākamās vēlēšanas.
2: Пусть будет воля Божья.
3: Lai notiek Dieva prāts.
2: И пусть правильные люди станут на правильное место.
3: Un lai pareizie cilvēki iņem pareizo vietu.
2: И спасибо за всех, кто несёт свою ответственность на своём месте хорошо.
3: Un paldies par visiem tiem, kas atbildīgi pildi savus pienākumus.
2: Произведи, Господь, добрые желания, угодные Тебе в сердце каждого начальника на любом уровне.
3: Kungs ieliec katram priekšniekam visos līmeņos labus nodomus.
2: Благодарим Тебя за все доброе, что у нас есть.
3: Paldies par visu labo, kas mums ir.
2: И пусть оно продлится и умножится.
3: Lai tas vairojās un turpinās.
2: Во имя Иисуса Христа.
3: Jēzus Kristus vārdā.
2: И пусть будут исцелены все люди, которые нас слушают.
3: Un lai būtu dziedināti visi tie cilvēki, kuri mūs klausās.
2: И если ты еще не знаешь Христа.
3: Un ja arī tu vēl nezini Jēzu.
2: Знай, Он тебя знает.
3: Zini, Viņš tevi zin.
2: Он тебя любит.
3: Un Viņš tevi mīl.
2: И Он тебя ждет.
3: Un Viņš tevi gaida.
2: Обратись к Нему.
3: Vērsies pie Viņa.
2: Попроси тебя спасти.
3: Paprasi, lai Viņš tevi izglābj.
2: И Он сотворит чудо.
3: Un Viņš izdarīs tev brīnumu.
2: В твоей жизни.
3: Tavā dzīvē.
2: Сегодня.
3: Šodien.
2: Аминь.
3: Amen.
1: Сегодня вечером программы «Открытое небо» нами с нами служил брат Михаил Богданов. Šovakar raidījumā Atvērtās debesis mums un ar mums kalpoja brālis Mihails Bogdanovs.